0: нам на всякий случай звонит.
1: Кто? Да, задумаешься, собирается.
0: От этих пчел всего можно.